0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Недели на радио Монте-Карло. Селин Дион. Дансон.
1: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
0: Селин Дион. Дансон.

0: Реклама.
1: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Гульбежники.
2: Есть целый ряд блюд, чье точное происхождение определить трудно, и каждая из нескольких стран готова назвать себя их родиной. Так вышло и с гульбишниками. Главный авторитет в области народных кухонь Вильям Похлебкин относил их к белорусской кухне.

0: Тем временем в Латгалии, это восточная часть Латвии, с этим не согласны. Там их называют гульбешниками и считают своим местным блюдом. По сути, это сытная картофельная еда из разряда той самой домашней кухни, где все строится на простых продуктах и чувстве меры. Основу составляет вареный картофель, превращенный в плотное пюре. В него добавляют немного муки и яйцо, чтобы масса держала форму, а дальше начинаются варианты. Внутрь могут положить жареный лук со шпеком, мясо, грибы, свежую или квашеную капусту. Иногда начинка бывает совсем простой, а иногда щедрой, как это часто бывает в деревенской кухне. Формуют гульбешники обычно в виде небольших овальных пирожков или лепешек, а затем обжаривают до румяной корочки, либо запекают. В результате получается блюдо, которое одновременно напоминает и зразы, и драники, и картофельные пирожки. Не случайно у него много родственников в соседних кухнях, от белорусских бульбяников до украинских картопляников. В повседневной ресторанной жизни Латвии гульбешники встречаются нечасто. Зато их до сих пор охотно готовят в гостевых домах и усадьбах кулинарного наследия, где местная кухня сохраняется не ради моды, а по привычке и памяти. Для Латгалии это настоящая классика бабушкиной кухни и еда из детства. Простая, сытная, без лишней изысканности, но с тем самым вкусом, который трудно подделать.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: На природе или дома?
2: К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
5: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Неделя джаза на радио Монте-Карло. Дин Мартин. Суэй.
1: У знаменитой песни «Суэй» латиноамериканские корни. Ее основой стала композиция «Кьен Сера», которую в 1953 году написали Пабло Бельтран Руис и Луис Деметрио. Уже через год на эту музыку появился английский текст Нормана Гимбела. При этом настроение песни заметно изменилось. Вместо легкой грусти о несбывшейся любви получилась история о соблазнительном танце. Именно в таком виде «Суэй» в 1954 году записал Дин Мартин. Его версия быстро стала главным англоязычным прочтением этой мелодии и со временем превратила латиноамериканский хит в классику популярной эстрады.
0: Дин Мартин. «Суэй».

0: Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Песни Крейга Дэвида давно стали символом нулевых, когда британский ритм-н-блюз и уличный гаражный бит задавали тон по обе стороны Атлантики. Его собственный путь к успеху начался с пиратской радиостанции, диджейских сетов и первых студийных записей, а вскоре привел к мировому признанию. 5 мая Крейг Дэвид отмечает день рождения. В честь этого радио Монте-Карло предлагает провести неделю в компании британского исполнителя. Слушайте в эфире главные факты из его биографии и лучшие песни. С 4 по 10 мая. Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: Перформанс. В последние годы на афишах все чаще мелькает слово «перформанс». Казалось бы, знакомое, но все еще вызывающее легкое замешательство. Чем оно отличается от привычного спектакля? Почему одно и то же действо в одном случае называют театральной постановкой, а в другом — перформансом? Граница между этими понятиями постепенно размывается, но различия, пусть и тонкие, все же существуют. Изначально перформанс возник как форма современного искусства, где главным инструментом было тело художника, а действие часто становилось уникальным, неповторимым актом. В перформансе нет заранее прописанных ролей, он может меняться в зависимости от реакции публики, а иногда и вовсе стирает грань между искусством и реальностью. Театр же традиционно существует в рамках сценария, где актеры воплощают чужие слова и судьбы, в то время как зритель остается наблюдателем, а не соучастником. Впрочем, в последние десятилетия эти границы начали колебаться. Режиссеры все чаще заимствуют приемы из contemporary art, превращая спектакли в гибридные формы, где актеры существуют на стыке роли и собственной личности, а зрители становятся частью действия. И все же некоторые условности остаются. Вряд ли кто-то назовет перформансом классическую постановку «Ревизора» в Малом театре. Там слишком много традиций, слишком мало импровизаций. Но сам факт, что эти понятия все чаще пересекаются, говорит о том, что искусство ищет новые формы, а зритель учится чувствовать их тонкости. И, возможно, в будущем разница между спектаклем и перформансом окончательно исчезнет, уступив место чему-то новому, еще более живому и непредсказуемому.
2: Погрузитесь в мир музыки в одном из лучших театров России. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко – это место встречи искусства и эмоций, где оживают великие произведения, перенося зрителей в мир красоты и гармонии. Каждый спектакль здесь – события, объединяющие людей разных возрастов и интересов. Подарите себе незабываемый вечер в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: L is for the way you look at me. O

0: Реклама. 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева – не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+. Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Часы Кулибина.
1: У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Бреге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление, и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успех.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
17: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
18: Подробнее на t2.ru.
19: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
20: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
23: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
8: Музыка весны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
6: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созавелись». Контактная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
10: Успел.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Неделя джаза на радио Монте-Карло.
1: Нэт Кинг Коул. Unforgettable.
2: Песню «Unforgettable» в 1951 году написал композитор Ирвинг Гордон. Причем сначала она называлась «Uncomparable», то есть «Несравненная». Но издатели настояли на варианте «Незабываемая» и оказались правы. Песню записывали многие, но именно версия Нэта Кинга Коула стала главной. В том же 1951 году он выпустил «Unforgettable» с аранжировкой Нельсона Ридла. И эта мягкая баллада сразу заняла особое место в американской песенной классике. Позже композиция не раз переиздавалась, а в 2000 году оригинальная запись Нэта Кинга Коула была включена в зал славы Грэмми.
1: Нэт Кинг Коул. Unforgettable.

0: Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
6: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созависть». Контактная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Иммерсивный театр. Все в мире развивается и меняется. И театр не исключение. Если раньше зрители привыкли сидеть в темном зале, наблюдая за происходящим на сцене, то сегодня эта традиционная дистанция стремительно сокращается, а публика вовлекается в сам процесс действия. Так появился иммерсивный театр — формат, стирающий границы между сценой и залом, между актером и зрителями и между искусством и реальностью. Этот жанр, пришедший в Россию из Лондона и Нью-Йорка, превращает спектакль в живое, дышащее пространство, где зритель становится не просто наблюдателем, а полноправным участником. Здесь нет привычного разделения на сцену и зал, нет даже специального театрального пространства. Действие может разворачиваться в зданиях заброшенных заводов, в музеях, торговых центрах или даже на улицах города. Зрителям предлагают не просто смотреть, но и двигаться, взаимодействовать, исследовать, а иногда даже пробовать на вкус, вдыхать ароматы или ощупывать предметы, чтобы полностью погрузиться в атмосферу спектакля. Критики выделяют два основных подхода в иммерсивном театре. Environment, где пространство само становится частью повествования, и променад, где зрители отправляются в своеобразное путешествие по маршруту, придуманному режиссером. В обоих случаях цель одна — вывести человека из зоны комфорта, заставить его не просто воспринимать историю, а проживать ее. В эпоху, когда кино, интернет и виртуальная реальность предлагают все более яркие впечатления, иммерсивный театр стал ответом на вызовы времени. Он становится ближе, интимнее, превращаясь в пространство живого общения, где важны не только слова, но и эмоции, тактильные ощущения, даже запахи. Конечно, как и любой популярный жанр, иммерсивный театр породил множество коммерческих подделок, рассчитанных лишь на сиюминутный эффект. Но в руках талантливых режиссеров он превращается в мощный инструмент, способный говорить со зрителем на новом языке, языке полного погружения. Ведь, как говорил режиссер Ежи Гротовский, театр невозможен без живого взаимодействия между актером и зрителем. И иммерсивный театр делает это взаимодействие максимально близким, почти осязаемым. Погрузитесь в мир музыки в одном из лучших театров России. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко — это место встречи искусства и эмоций, где оживают великие произведения, перенося зрителей в мир красоты и гармонии. Каждый спектакль здесь — событие, объединяющее людей разных возрастов и интересов. Подарите себе незабываемый вечер в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: недели на радио Монте-Карло. Селин Дион. Дансон.
1: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
0: Селин Дион. Дансон.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
8: Успел.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла. На ХХРУ.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
17: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: «История джаза» на радио «Монте-Карло». Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. «Summertime». «Summertime» — одна из самых известных мелодий Джорджа Гершвина, написанная для оперы «Порги и Бесс». Со временем она вышла за пределы академической сцены и стала настоящим джазовым стандартом. Одну из самых известных версий записали Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. Два артиста, без которых невозможно представить историю джаза 20 века. Их дуэт вошел в альбом «Порги и Бесс» 1958 года, в котором музыка Гершвина зазвучала уже не как оперная классика, а как живая, свободная и очень джазовая история.
1: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. «Summertime».

0: Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону плюс 7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Гульбежники.
1: Есть целый ряд блюд, чье точное происхождение определить трудно, и каждая из нескольких стран готова назвать себя их родиной. Так вышло и с гульбишниками. Главный авторитет в области народных кухонь Вильям Похлебкин относил их к белорусской кухне. Тем временем в Латгалии, это восточная часть Латвии, с этим не согласны. Там их называют гульбешниками и считают своим местным блюдом. По сути, это сытная картофельная еда из разряда той самой домашней кухни, где все строится на простых продуктах и чувстве меры. Основу составляет вареный картофель, превращенный в плотное пюре. В него добавляют немного муки и яйцо, чтобы масса держала форму, а дальше начинаются варианты. Внутрь могут положить жареный лук со шпеком, мясо, грибы, свежую или квашеную капусту. Иногда начинка бывает совсем простой, а иногда щедрой, как это часто бывает в деревенской кухне. Формуют гульбешники обычно в виде небольших овальных пирожков или лепешек, а затем обжаривают до румяной корочки, либо запекают. В результате получается блюдо, которое одновременно напоминает и зразы, и драники, и картофельные пирожки. Не случайно у него много родственников в соседних кухнях, от белорусских бульбяников до украинских картопляников. В повседневной ресторанной жизни Латвии гульбешники встречаются нечасто. Зато их до сих пор охотно готовят в гостевых домах и усадьбах кулинарного наследия, где местная кухня сохраняется не ради моды, а по привычке и памяти. Для Латгалии это настоящая классика бабушкиной кухни и еда из детства. Простая, сытная, без лишней изысканности, но с тем самым вкусом, который трудно подделать.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Музыка весны. На «Радио Монте-Карло».

Radio Monde.

0: Реклама.
1: 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева – не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Уикенд на радіо Монте-Карло. Обезьяний парк Дзигокудани. К востоку от японского города Нагано на острове Хансю находится единственное место в мире, где в горячих источниках нежатся не люди, а обезьяны. Это парк снежных обезьян или Дзигокудани. В переводе с японского это слово значит «адская долина». А все из-за того, что в холодное время года над источниками клубится мощный пар. Горячие источники здесь существуют давно. Еще в середине 19 века в этом месте появилась гостиница. Ее постояльцы, купаясь в открытых ваннах, частенько подкармливали снежных макак, спускавшихся зимой с гор, чтобы погреться. Довольно быстро макаки смекнули, что к чему, и освоились. Они стали приходить к источникам не только зимой, но и летом. И не только чтобы полакомиться подачками туристов, но и чтобы отдохнуть в теплой воде. В 1964 году японцы основали парк снежных обезьян и выделили обезьянам их собственную купальню «Ансен», чтобы оставить больше личного пространства постояльцам гостиницы. К тому же это оказалось прекрасной возможностью лучше изучить привычки и поведение макак в дикой природе, а заодно отвлечь их от другого любимого развлечения – разорительных набегов на окрестные поля. Земля в этом месте покрыта снегом 4 месяца в году. Да и чтобы добраться до Дзигокудани, придется изрядно потрудиться, пройдя пешком в гору почти 2 километра. Понять, долго ли еще идти, очень просто. Чем больше вокруг становится макак, тем ближе купальни. Приматов можно не бояться. Они настолько привыкли к людям, что полностью игнорируют их. Тем не менее, в парке все же установлены строгие правила безопасности, которые все-таки стоит соблюдать. Обезьян нельзя трогать. Также запрещается их кормить. Этим занимаются специально обученные сотрудники парка. И, конечно, не стоит дразнить макак. Кидаться в них снежками тоже не лучшая идея. Кроме того, посетителям парка не следует слишком широко улыбаться, потому что взрослые самцы могут воспринять обнаженные зубы как угрозу в свой адрес. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не купайтесь в источнике для макак.
1: «Спа-уикенд» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица». 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко. Цены низко.
11: Завтра в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию гала-концерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
14: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. Плюс 7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Песни Крейга Дэвида давно стали символом нулевых, когда британский ритм-н-блюз и уличный гаражный бит задавали тон по обе стороны Атлантики. Его собственный путь к успеху начался с пиратской радиостанции, диджейских сетов и первых студийных записей.

вскоре привел к мировому признанию. 5 мая Крейг Дэвид отмечает день рождения. В честь этого радио Монте-Карло предлагает провести неделю в компании британского исполнителя. Слушайте в эфире главные факты из его биографии и лучшие песни. С 4 по 10 мая. Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Часы Кулибина.
1: У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Бреге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление, и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма.
0: Больше, чем искусство. На радио

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вечерний коктейль «Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: «Неделя джаза» на радио «Монте-Карло».
1: Бенни Гудман. «Син-син-син».
2: История инструментальной композиции «Син-син-син» началась с песенного варианта. Хотя чаще бывает наоборот. В 1936 году джазмен Луи Прима написал композицию «Син-син-син» «With a Swing» и впервые записал ее со своим ансамблем «New Orleans Gang». Однако настоящую жизнь эта вещь получила все же в оркестровом, инструментальном формате. Самую знаменитую версию в 1937 году записал Бенни Гудман. Именно она превратила «Синг-синг-синг» в один из главных символов эпохи свинга. Позже эта запись вошла в зал славы Грэмми.
1: Бенни Гудман. «Синг-синг-синг».

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Dansons» стал важным знаком ее возвращения.
1: Селин Дион. Dansons.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ УГРН 111-776-48-9840. Город Москва.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
4: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Теорія джаза на радіо Монте-Карло. Цитаты.
1: Моя музыка, как мне кажется, помогает гармонизировать отношения между людьми. Нэт Кинг Коул.

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я никак не пойму, почему джазовая музыка не заслуживает того же почтения, что и европейская классика. Столько лет, как Бетховен умер, о нем до сих пор говорят. Его произведения исполняют и на них учатся. Почему никто также не говорит о Чарли Паркере, Джонни Колтрейне, Телониусе Монке, Дюке Эллингтоне, Флетчере Хендерсоне или Луи Армстронге? Это настоящая классика. Майлз Дэвис.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: «Метели джаза» на радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. «I've got you under my skin».
2: Песню «I've got you under my skin» Коул Портер написал в 1936 году для музыкального фильма «Born to Dance». Сам фильм сегодня помнят в основном киноманы, а вот музыка из него давно живет своей отдельной жизнью. За десятилетия эту вещь перепевали многие — Элла Фицджеральд, Дайана Кролл, Майкл Бубле и даже Боно. Но самой знаменитой все равно стала версия Фрэнка Синатры. В 1956 году он записал «I've Got You Under My Skin» с оркестровкой Нельсона Ридла. И именно тогда песня зазвучала так, что превратилась в эталон свинговой эстрады. С этого момента она уже прочно ассоциировалась именно с Синатрой.
1: Фрэнк Синатра. «I've Got You Under My Skin».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.